0: Немчец Эдгар Хованисяни симфониян, Хаястани филхармоник новагахамби катармамб, дирижер Юрий Давтян.
1: FM 91.1